себе монахому нанесу. И друзья мы со села пухи. А на дырис ему перис, а ты музыке, то ксерис, а не хасися ты.